Eller absolut. Klevetjat. Наклепуют, поплитуют, передавают. Доносят.